0: самое лучшее из Олсен Дезерик. Больше из 90-х. Не преклапяйте. Усе имамо за вас. Радио Фентази.
1: Саме добре вибрації.